знаю, кто ты и откуда. С тобой дни летят будто минуты. Когда на расстоянии со мной меньше фута. Это очень важные секунды. То, что сейчас слышишь, это то, что к тебе чувствую. В моей хате много всего, но без тебя так пусто. Пацаны сказали, ты была искусственна. А я до сих пор считаю то, что ты

0: завтра обо мне не вспомнишь.
1: Окей,
2: радиосы. Сенім жүрегінің жиілігінде. Радио окей, на чистоте твоего сердца.

Дорогая, сообщаю о том, что в Уральске наступило новое утро, а значит, и я со всей ответственностью могу сказать здравствуйте всем, кто настроен на нашу волну в эти минуты. Вы слушаете Радио Ки, с вами Дмитрий Давыдов. На календаре сегодня 29 сентября, уже вторник. Кстати, расскажите, как прошел ваш вчерашний день. Лично для меня он пролетел просто на одном дыхании. Уверен, что и сегодняшний день будет легким, но при этом все таким же продуктивным. Просыпаться, разумеется, будем, как всегда, под музыку. Маура Амири, Леонид Агутин, Анжелика Варум, Шторм Диджей Гришина, Эйфел 65, Филипп Киркоров, The Rasmus, Елена Терлеева, Сиси Кейдж и другие громкие и хорошо знакомые вам артисты встретят вас со своими хитами уже в самый ближайший час. Всем замечательного настроения, легкого старта, и пусть сегодняшний день непременно пройдет для вас со знаком плюс и принесет много хороших событий.

0: Вы до сих пор не разместили рекламу на Радио ОК? А ведь именно здесь самые удобные и доступные цены на размещение. Доверьте нам свою рекламу, и о вас узнает весь Уральск. Лучшие условия. Бесплатное изготовление ролика. 8 776 856 55 15. Звучим для вас.
1: Вопросом размещения рекламы на Радио ОК звони по номеру 51 27 41 и 8 771 202 10 06.

песни «Хочу» еще прозвучала в нашем эфире. 7 часов 18 минут в Уральске. Кто о чем, друзья? Я, как главный мерзляк нашей радиостанции, с удовольствием расскажу вам о погоде. Почему с удовольствием? Да потому что день такой достаточно теплый. Ну, во всяком случае, по осенним меркам. Несмотря на то, что сейчас за окном всего 7 градусов тепла, небо над головой чистое. А значит, солнышко, которое вот уже совсем скоро поднимется из-за горизонта, начнет не только светить, но и согревать все вокруг. Да, плюс 20 градусов обещают нам сегодня синоптики. Не сказать, что жарко, но достаточно комфортно. А с учетом того, что дождей сегодня не ожидается, так еще и сухо. Где-то с пятницы начнется существенное похолодание, в субботу и воскресенье и вовсе. Синоптики обещают нам всего 2 градуса тепла ночью, так что заморозки не за горами, по всей видимости. Благо, потом ситуация должна выровняться и погода стать чуточку лучше. Ну, да посмотрим, далеко загадывать дело неблагодарное, особенно осенью, когда любое, даже самое легкое дуновение ветра способно полностью переписать весь прогноз даже на ближайшие дни, чего уж говорить о следующей неделе. А пока радуемся оставшемуся теплу и утепляемся к грядущей зиме.

так вот буквально прокричала нам Мелисса и Тима с композицией «I'm Alone» на волнах радио Кей, 7 часов 32 минуты в городе Уральск. Ну и буквально какую-то удивительную сплоченность нам сегодня показывают наши дорогие слушатели. А если быть точнее, то два слушателя, Михаил и Александр, которые буквально одновременно, прям вот секунда в секунду прислали свои музыкальные заявки на номер студии 8-771-202-1006. И уж простит меня Александр, но первую заявку я исполню Михаил, просто потому что, Александр, ваша песня еще находится в процессе загрузки. Так что Михаил, который уже проснулся и который не рассказал нам ничего о том, какая же погода за окном, были ли заморозки, об этом, я уверен, он нам сообщит чуть позднее, пожелал услышать песню, которую, ну, на самом деле, вы все хорошо знаете, потому что находится она в нашей постоянной ротации, звучит довольно часто и... Судя по названию этой песни, ну, «Облака на небе» все-таки присутствуют, потому что называется она «Облака», исполняет ее моя Мишель, певица, которую все вы хорошо знаете. Так что, друзья, не будем откладывать долгий ящик, давайте скорее слушать эту композицию. Ну, а далее последует еще одна музыкальная заявка уже от нашего слушателя Александра. Песенка, кстати, уже практически скачалась, так что, уверен, скоро она тоже непременно прозвучит в нашем эфире.

Вот такая хорошо знакомая вам композиция в исполнении «Моя Мишель» прозвучала на волнах радио Кей 736 в Уральске. Ну и я продолжаю исполнять музыкальные заявки, присланные на номер нашей студии 8-771-202-1006. И следующую композицию прислал наш дорогой постоянный слушатель Александр, который, ну, конечно же, отличается своим постоянством и, как всегда, в эти минуты занимается одним очень важным делом. Разводит своих детей по местам их дневного пребывания, кого в садик, кого в школу, и просит поставить композицию из мультфильма «Летучий корабль». Ну, на самом деле, песня, конечно же, всем вам хорошо знакома. Многие даже, уверен, смогут ее подпевать. А самое главное, песня, друзья, актуальна не только для тех, кто в эти самые минуты не очень хочет направляться в детский сад, но и для тех, кто также, возможно, не очень хочет направляться к своим рабочим местам. Ну, мало ли, ситуации бывают разные. Не выспался или еще что-то случилось. Но, тем не менее, друзья, я уверен, что эта композиция непременно поднимет вам настроение, и вы сможете точно так же в голос, буквально сидя за рулем своего автомобиля, подпевать, что вы там себе не хотите. Так что слушаем песню «Забавы» в исполнении, ну, кто исполняет, на самом деле, я не знаю, но вот то, что из мультфильма «Летучий корабль», она, так это, сомнений в этом нет. Александр, спасибо вам за музыкальную заявку, ну и всем вам хорошего настроения.

хочу, не хочу на работу. Вот порой достаточно одно всего лишь слово в песне заменить, как она из вот такой вот доброй детской превращается в современную и актуальную, друзья. 7 часов 41 минута в Уральске. Спасибо вам, Александр, за вашу музыкальную заявку. Честно говоря, улыбался я во все 32 зуба, пока эту композицию слушал. Ну и мы продолжаем наше музыкальное движение. На очереди еще одна композиция, которая, возможно, поможет вам отчасти раскрепоститься. И если вы этим утром скованы холодом, то еще и как следует согреться. Филипп Педросович Киркоров с композицией «Стеснение пропало» звучит в нашем эфире прямо сейчас. Ну и постепенно, друзья, выходим на финишную прямую текущего музыкального часа.

Айгерим Ракишева, также известная как Айри, прозвучала в нашем эфире с композицией под названием «Жолуна Менкараймен». 7:49 в Уральске. Ну что ж, друзья, вот и промчался уже практически первый музыкальный час. Случилось достаточно стремительно. Все благодаря нашим слушателям, которые не дают мне заскучать и присылают свои сообщения на номер нашей студии 8-771-202-1006. Спасибо вам за это огромное. Группа Airphones, а также The Rasmus с композицией «In the Shadow» ждут вас в финале этого музыкального отрезка. Ну, а я, разумеется, с вами не прощаюсь. Утро на волнах радио «Окей» только начинается. Оставайтесь на волне нашего города. Скоро обязательно продолжим.

темными ночами бьемся все в те же стены, все в те же стены, чтобы хоть на час выйти из системы. Ты теперь в сердце джентльмена, к тебе ехал, пролетел на красный, за мной сирены. Мы с тобой синхронизируем.

Кравцы, Геопика с песней под названием «Там, где прошла ты» прозвучала в нашем эфире. Не знаю, как вам, друзья, мне каждый раз, когда я слышу эту композицию, она напоминает о другой, похожей песне в исполнении Владимира Маркина. Ну, может, помните, где поется «Я готов целовать песок, по которому ты ходила». Доброе утро, друзья! Приветствую всех, кто встречает новый день вместе с нами. Вы настроены на волну радиостанции ОК. С вами Дмитрий Давыдов. Напомню вам, что сегодня вторник, 29 сентября. День яркий, продуктивный и даже по-осеннему теплый. Ну а сопровождать весь этот час нас будут следующие артисты. Набу, Мод и Валерий Меладзе, Лаура Браниган, Уан Ти, Бенсон, Мод и Юлия Зиверт. 8-771-202-1006 – это номер нашей студии, на который я, конечно же, принимаю сообщения через мессенджер WhatsApp. Заказывайте свои любимые композиции, делитесь своим настроением со всем, кто настроен на нашу волну. Ну и не забывайте о рубрике приветов и поздравлений, которая называется «Кто сегодня молодец?» и для которой есть особое время – ровно в 9:30 все теплые пожелания, которые вы успеете прислать ко мне в студию, непременно будут озвучены. Так что, друзья, вспоминайте, у кого из ваших родных, близких есть поводы для теплых пожеланий. Ну а мы продолжаем, друзья, разогреваться и делать этот мир чуточку лучше. Набу с композицией «Slow Down» звучит в нашем эфире прямо сейчас.

Ну что, друзья, бывает случается такое, что техника нас подводит, вот и радийная программа совершенно неожиданно закрылась, поэтому вот так вот в абсолютной тишине я буду сопровождать наш музыкальный эфир, пока все у меня в студии перезапускается, займет это буквально несколько секунд. Композиция в исполнении Набу прозвучала в нашем эфире, надо бы, кстати, выяснить, кто именно скрывается за этим сценическим псевдонимом. Ну а пока, друзья, спешу сообщить вам, что сегодня, 29 сентября, отличный день, чтобы прислушаться к своему организму, ведь именно в этот день во всем мире празднуется Международный день сердца. В современном мире сердечно-сосудистые заболевания являются одним из главных факторов риска. И самое главное, друзья, что сократить этот риск нам с вами вполне по силам. Нездоровое питание, низкий уровень активности и вредные привычки — все это кратно увеличивает риск различного рода заболеваний сердечно-сосудистой системы. Всемирный день сердца проводится под лозунгом «Сердце для жизни», и каждый год компания проходит под отдельным девизом. Вот, например, в 2024-26 годах девиз это звучит как «Don't miss a beat», «Не пропусти удар» называется оно, с целью обратить внимание на важность распознавания симптомов сердечно-сосудистых заболеваний и своевременного обращения за помощью. Так что, если у вас уже давно скачет давление, не имеют конечности, а после подъема по лестнице появляется одышка, сегодня самое время, чтобы, ну, по крайней мере, позвонить своему кардиологу, записаться куда-то в больницу и в самое ближайшее время заняться тем, чтобы проверить состояние своего сердца. Ну вот, друзья, и программка наша запустилась. Слышите этот бит, слышите этот звук наш фирменный уже практически. Так что, друзья, мы с огромной радостью можем продолжать нашу музыкальную программу. Именно поэтому прямо сейчас дуэт музыкантов Мот и Валерий Меладзе продолжит наш музыкальный эфир. Ну а я пока буду расставлять все то, что успело слететь за эти прошедшие секунды, и двигаться дальше, несмотря ни на что.

0: ВИЧ – это вирус, который может коснуться каждого. Он не передается через рукопожатие, объятия или общую посуду. ВИЧ передается при незащищенных половых контактах, через кровь, а также от матери к ребенку без лечения. Защитите себя и своих близких, используйте презервативы, избегайте контакта с чужой кровью, проходите обследование на ВИЧ. Тест на ВИЧ бесплатный и конфиденциальный. Чем раньше выявлен ВИЧ, тем эффективнее лечение и полноценнее жизнь. Пройти обследование можно в областном центре ВИЧ по адресу улицы Иванова, 42А.
1: Вы до сих пор не разместили рекламу на радио «Окей». А ведь именно здесь самые удобные и доступные цены на размещение. Доверьте нам свою рекламу, и о вас узнает весь Уральск. Лучшие условия – бесплатное изготовление ролика. 8-776-856-55-15. Звучим для вас.

И называется композиция в исполнении One T, прозвучавшая на волнах Радио Кей в 8.22 на часах нашей студии. Друзья, наверняка многим из вас знакома такая замечательная программа, как «Битва экстрасенсов», ну или что-то подобное. В общем, шоу, где два человека сражаются между собой в крутости сверхспособностей, которыми они якобы обладают. Конечно, смотреть на все это без стыда практически невозможно, но оказывается, что есть уголки на нашей планете, где за подобное поведение можно даже схлопотать реальный срок. Мфана Сибили Сибанзе, так зовут нашего героя, поссорился со своими родственниками, да так сильно поссорился, что решил покарать их самым что ни на есть колдовским проклятием. Вот только в Эсватинии, стране, где живет мужчина, это такое государство, находящееся где-то в Южной Африке, кстати, у подножья горы Лембобо, не путаться, Лимпопо. В общем, именно там, к огромному сожалению, колдовство запрещено законом. Так что мужчине пришлось даже выехать за границу и именно уже за пределами страны обратиться к человеку, который якобы обладает нужными паранормальными способностями. Суть проклятия, которое наложил на родных Мфана Сибили, сводится к тому, что те, в свою очередь, ни в коем случае не должны иметь успеха ни в каких делах. Вот решил, к примеру, чайку попить, так обязательно стакан расколешь. Хочешь на диване полежать? Так бац, он возьми, да и развались прямо под тобой. В общем, невезуха полная. По всей видимости, именно так эта магия должна была работать, но смех смехом, родственники Мфана Сибили каким-то образом умудрились узнать о том, какую месть решил учинить им их родственник, и взяли, да и сообщили в полицию. В общем, наглядный пример того, что пословица «не рой себе яму, сам в нее попадешь», вот в этом случае и воплотилась, потому что Мфана Сибили по законам страны взяли да и посадили в тюрьму на целый год, чтобы он там как следует подумал о своем поведении. Вот такие строгие законы, друзья, бывают, так что будьте осторожны, выезжая куда-то за пределы, в том числе нашей страны, обязательно знакомьтесь с местными законами страны, куда вы направляетесь, потому что порой бывает так, что совершенно какое-то безобидное действие, которое мы, находясь в Казахстане, можем делать буквально ежедневно, в этой стране является уголовно наказуемым деянием, за которое может идти либо штраф крупный, либо какой-то даже вполне реальный тюремный срок. Всем огромной удачи, друзья, нигде никогда не попадаться и, конечно же, соблюдать законы. Ну, а нашу музыкальную программу продолжает композиция, которая медленно запрягает, да быстро едет. Бенсон Бонс с композицией «Beautiful Things» на волнах Радио Кей.

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Всегда мечтал попробовать себя в роли ведущего на радио? Тогда тебе к нам! Радио Окей набирает в команду радиоведущих на казахском и русском языках, а также ведущих новостей и редакторов. Интересно? Тогда пиши нам на WhatsApp 8 771 202 1006. Радио Окей. На волне твоего города.
3: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша Окей радиосына 51-27-41 және 8-771-202-1006 нөміріне қоңырау шал.
2: Каждый день в 8.30 и 18.30. Игра для настоящих меломанов. Керамеры. Слушаем, угадываем и выигрываем.
4: 8.30 не минуты позже, друзья, именно во столько сегодня стартует наша регулярная игра, которая называется «Керамеры», в которой мы ежедневно определяем лучшего знатока музыки в нашем городе, друзья. Правила нашей игры очень просты. Далее по команде прозвучит музыкальный фрагмент одной достаточно популярной композиции из разряда поп-музыки, друзья. Прозвучит этот фрагмент, конечно же, в обратном направлении, как и всегда. Задом наперед, называйте это как хотите. Задача ваша очень и очень проста. Вам нужно просто разгадать песню, которая скрывается за всей той какофонией звуков, которые вы услышите. И как только правильный ответ станет вам известен, как только он промелькнет в вашем сознании, сразу берите в руки свой мобильный телефон и набирайте номер студии 8-771-202-1006. Дозванивайтесь, далее вам предстоит представиться, ну и, конечно же, попробовать назвать ваш вариант ответа. Если вы будете абсолютно правы, то в вашу честь прозвучат аплодисменты, и вы получите, ну, практически уникальную возможность. Собственнолично передать привет и поздравления всем, кого вы знаете. Вот такие вот правила, друзья. Надеюсь, что у вас есть время для того, чтобы остановиться где-то на обочине, либо отойти куда-нибудь в сторонку, чтобы сделать приемник погромче. А может быть, наоборот, подойти поближе к своим коллегам, потому что порой коллективный разум, он, знаете ли, решает. Ну и давайте слушать музыкальную загадку, которую я сегодня для вас и приготовил.

0: Проще просто не бывает. Наверное, именно так можно охарактеризовать эту музыкальную загадку. И со мной согласен один из наших слушателей, который уже успел дозвониться в эфир. Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: Доброе утро.
1: Это Иван.
0: Я уже вас узнаю. Надо еще и номер записать в телефон, для того, чтобы вот я прямо радовался с самого начала, что это вы. Как ваши дела, Иван?
1: Да ничего, едем на работу.
0: Пробежим. Вы решили побить рекорд, скажите мне, в этом месяце?
1: Да нет, просто что-то знакомая песенка заиграла.
0: Знакомая песенка? А кто поет?
1: Ну, мне кажется, они вроде сейчас распались. Не пара группа, «Плачь, смотри».
0: Вот это точно, это правильный ответ. А смотрите, Иван, насколько вот верна пословица. Как корабль назовете, так и он и поплывет. Назвались «Не пара» и вот распались.
1: Ну да, наверное.
0: Надо было называться «Пара» нормальных.
1: Что-то пошло не так, наверное.
0: Что-то пошло не так. Ну что же, я поздравляю вас по очередной победой в нашей игре. Как ваши дела сегодня? Расскажите нам.
1: Ну, пока едем, а там посмотрим. Я надеюсь, будет хорошо. Тут вчера много работы было у нас.
0: Много работы было? Ну, понедельник, говорят, неспроста он день тяжелый.
1: Сегодня, я думаю, что сегодня будет лучше.
0: Надеемся на это искренне. Ну, а сейчас с вас привет и поздравления.
1: Вам привет. Всем привет. Уральску привет. Дому привет.
0: Всем, кто прилетает и вылетает.
1: Мягкой посадки им, кто прилетает.
0: Ну что, спасибо вам огромное. Спасибо вам огромное за ваши теплые пожелания. Вам замечательного рабочего дня, поменьше трудностей на вашем трудовом пути и продолжайте побеждать.
1: Спасибо, до свидания.
0: Ну вот и разгадана загадка. Звучала она, конечно же, крайне узнаваемо. Лично я бы, наверное, угадал ее буквально с первых нот. Надо будет, кстати, попробовать придумать какую-то другую музыкальную игру, где вы действительно с нескольких нот должны будете разгадать. Ну помните, как когда-то у Валдиса Пелша была. Ну что же, а прямо сейчас песня, которая продолжает нашу музыкальную программу и которая принесла победу нашему дорогому слушателю Ивану. Группа «Не пара» с песней «Плачь и смотри». Ну, вы, конечно, не плачьте, но смотрите вперед, если особенно находитесь за рулем.

и пара, прозвучавшая в нашем эфире, 8 часов и 37 минут в Уральске. Ну и, друзья, пока мы с вами играли в нашу игру, которая называется «Кира Мирэ», сообщения ко мне на WhatsApp приходили. Я глянул, что там, а там ваши музыкальные заявки, друзья. Буквально друг за другом пришли две из них, и первую из них прислал наш дорогой слушатель Михаил Великий, которого, честно сказать, я сразу не признал, потому что он взял да и сменил аватарку на своем профиле. Ну, благо, вся история сообщений у нас сохранена, надо бы еще и имена позаписывать как-нибудь на досуге, потому что телефончик у нас сменился, номер остался, а вот телефончик сменился, и некоторые номера мы, к сожалению, ваши потеряли. Но, тем не менее, всех знаем буквально в лицо, и Михаил Великий сегодня просит поставить композицию в исполнении артиста, носящего сценический псевдоним Ню. Песня носит довольно угрожающее название «Я найду тебя». Исполняет он ее не в одиночестве, а в ремиксе с диджеем Глюком. Вот такое вот оригинальное прозвище у музыканта. Ну что ж, давайте знакомиться с этой композицией. Вам, Михаил, огромное спасибо за вашу музыкальную заявку. Ну и, конечно же, продолжаем музыкальный наш эфир.

Ох, друзья, чего только не намешал диджей Глюк в эту композицию, и дабстеп я там слышу, и гитарные какие-то рифы, в общем, все-все-все, что было, видимо, в сэмплах, он туда применил, и, между прочим, получилось довольно гармонично. 8 часов 42 минуты в Уральске, ну, уже неоднократно я говорил о том, что есть у нас два замечательных слушателя, которые друг друга дополняют, буквально как Инь и Ян, это Михаил Великий и Дмитрий, которые заказывают песни, которые находятся, ну, буквально на противоположных концах музыкальной сцены. Причем сцена довольно огромная. И если только что была композиция достаточно зажигательная, достаточно танцевальная, заводная, то в противоположность ей наш постоянный слушатель Дмитрий решил заказать рок-балладу. Рок-балладу в исполнении группы Ария. Песня достаточно философского содержания. Говорит о том, что бытие наше не бесконечно, но тем не менее достаточно хорошо воодушевляет своим звучанием. В отчасти благодаря голосу солиста и некогда лидера группы Ария Валерию Кипелову. Ну что же, Дмитрий, вам огромное спасибо за вашу музыкальную заявку. Слушаем группу «Ария» прямо сейчас. Ну и, друзья, неизбежно двигаемся к финалу очередного музыкального часа.

0: Вы до сих пор не разместили рекламу на Радио ОК? А ведь именно здесь самые удобные и доступные цены на размещение. Доверьте нам свою рекламу, и о вас узнает весь Уральск. Лучшие условия. Бесплатное изготовление ролика. 8 776 856 55 15. Звучим для вас.
1: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОКЕ радиосына 51-27-41 және 8771-202-1006 нөміріне қоңырау шал.

все еще впереди, друзья. В частности, наша рубрика «Привет в поздравлении. Кто сегодня молодец?» Сообщение, в которое я все еще принимаю от вас по номеру 8-771-202-1006. Пишите нам, друзья, если у кого-то из ваших родных, близких есть повод для поздравления. Ну, а если нет, просто передайте им привет. Всем вам классного настроения. Оставайтесь на волне нашего города. Продолжим через несколько минут.

настоящая легенда 90-х, группа Scooter с кавером на песню I Was Made For Loving You прозвучала в нашем эфире. Доброе утро всем, кто настроен на нашу волну. Приветствую всех в эфире Радио ОК. С вами Дмитрий Давыдов. Сегодня, я напомню, что вторник, 29 сентября, 8 градусов за окном. Прямо сейчас напомню вам, что синоптики клятвенно обещали, что днем будет тепло аж до плюс 20. Будем надеяться, что их прогноз полностью воплотится. Ну а мой музыкальный прогноз на ближайший час выглядит следующим образом. Группа The Colors, Coldplay и BTS, Филат Фокера, Спинк, Дима Билан и Клава Кока, Артик Асти вместе с Стасом Михайловым и все то, что не уместилось в предыдущем музыкальном отрезке, ждет вас впереди. 8-771-202-1006 номер нашей студии, на который я все еще принимаю ваши приветы и поздравления в адрес ваших родных и близких. Времени осталось немного, буквально через 26 минут все ваши теплые пожелания непременно прозвучат в нашем эфире. Так что, друзья, если у кого-то из ваших родных есть повод для того, чтобы сделать им теплые поздравления, обязательно оформите их, прислав свое короткое сообщение на номер, названный мною выше. Вот такие вот, друзья, планы на ближайший час. Всем вам классного настроения, легкости, свободы и тепла, которое сегодня нас непременно будет ждать. Ну а нашу музыкальную программу продолжает композиция под названием Jet Plane в исполнении Rehab, Vice и JP Cooper.

Айла с композицией «Hazens» прозвучала на волнах Радио Кей 9 часов и 18 минут. Уральские друзья, рождение ребенка – это процесс, отложить который на удобное время весьма затруднительно. Именно поэтому Кэти Мёрфи, у которой вдруг внезапно начались схватки, немедленно отправилась со своим мужем в больницу. Ну а осмотрев женщину, врачи посчитали, что для родов пока еще слишком рано, и беременную англичанку просто отправили домой. Но вечером схватки возобновились, пришлось спешно ехать в клинику, и на сей раз Кэти до больницы, увы, не добралась. Поняв, что вот-вот родит, она попросила мужа свернуть на стоянку торгового центра, где располагался ресторан KFC, и пока мужчина звонил в экстренные службы, действительно родила мальчика. С новорожденным в итоге все в порядке. Его назвали Коди. Имя было выбрано заранее, но, учитывая необычные обстоятельства, малыш получил еще и фастфудное прозвище. В семье его теперь называют полковник Коди в честь полковника Сандерса, основателя сети ресторанов KFC. Друзья, очень надеюсь, что с вашими родными подобные ситуации никогда не произойдут, и все в вашей жизни будет идти своим чередом. Прям как наша рубрика приветов и поздравлений, кто сегодня молодец, к слову, до которой остаются буквально считанные минуты. Я пока пойду собирать ваши теплые слова воедино, а для вас звучит композиция под названием My Universe в исполнении коллаборации музыкантов. Это группа BTS из Южной Кореи и английский, друзья, рок-бенд под названием Coldplay. Вот такое вот вместе у них получилось совместное творчество, да и композиция тоже вполне себе достойная нашего внимания.

0: Вы до сих пор не разместили рекламу на радио «Окей»? А ведь именно здесь самые удобные и доступные цены на размещение. Доверьте нам свою рекламу, и о вас узнает весь Уральск. Лучшие условия – бесплатное изготовление ролика. 8 776 856 55 15. Звучим для вас.
1: Вопросом размещения рекламы на радио «Окей» звони по номеру 51 27 41 и 8 771 202 10 06.
2: Кто сегодня молодец?
3: Чувствую себя порой кукушкой. 9 часов и 30 минут в Уральске, друзья. Пришло время озвучить приветы и поздравления, которые вы, друзья, успели прислать на номер нашей студии 8 771 202 1006 к этой минуте. Доброе утро, Радио ОК, пишет нам Светлана. Хочу передать огромный привет своему мужу Артему, который сегодня умчался на работу, забыв свой контейнер с едой. Надеюсь, у тебя найдется время на полноценный обед, пишет Светлана. Хорошего дня и поменьше спешки желает вам ваша супруга. Привет, Уральск, пишет нам София. Хочу поздравить свою сестренку Алию с днем рождения. Ты у меня самая лучшая, красивая и добрая сестра на свете. Желаю тебе отличной учебы, верных друзей и всегда хорошего настроения. Пусть предстоящий праздник будет таким, каким ты его и задумала. С меня подарок. Семья Алимбаевых поздравляет своего дорогого папу Булата с юбилеем. Сегодня ему исполняется 50 лет. Ты самый лучший папа и муж на свете. Желаем тебе крепкого здоровья, бодрости духа и чтобы твой искрометный юмор никогда не заканчивался. Мы тебя очень сильно любим. Твоя семья. Ну и еще одно сообщение, друзья, прислал нам Осет. Он поздравляет своего друга и коллегу Армана с покупкой новой машины. Арман, от всей души поздравляю тебя с обретением своей мечты. Пусть поездки будут только в удовольствие, а машина работает как часы. На выходных с тебя обмыв колес. Жду не дождусь, когда ты меня прокатишь. Курим-дык на Каспи уже отправил. Вот это я понимаю подход. Вот это по-нашему, друзья. Не надо спрашивать лишнего. И сразу вот отправили. И ждите, ждите, когда вам дадут и посидеть. И порулить, и посигналить, и всего прочего. Вы тоже, друзья, не ждите, и если у кого-то из ваших близких вдруг возникают события в жизни, приветы и поздравления на радио «Окей» звучат для вас ежедневно, ну, как минимум раз в день, вечером тоже. Если мой коллега Алишер сегодня будет на месте, он поможет вам осуществить вашу мечту и сделать приятное вашим родным и близким. Так что, друзья, будьте смелее, никогда не затягивайте и присылайте свои сообщения ровно к 9:30, чтобы быть уверенными, что все они непременно будут озвучены. А нашу музыкальную программу продолжает дуэт музыкантов Arctic Asti вместе со Стасом Михайловым. «Возьми мою руку» называется композиция. Слушаем и наслаждаемся.

светишь мне ярче, чем звезды, ярче, чем солнце на небосводе. И только с тобой я живой, с тобой я в небе, как птица свободен. Ты даришь мне крылья, ведь я летаю, это небо в глазах твоих. И будто бы целый мир замер сейчас только для нас двоих. Все в мире не вечно, а вечно лишь только наше мгновение. Держу тебя за руку все крепче, космическое притяжение. Мы любили друг друга во всех предыдущих жизнях. Да, я уверен, будем во всех параллелях сквозь время.

0: Вы до сих пор не разместили рекламу на радио «Окей»? А ведь именно здесь самые удобные и доступные цены на размещение. Доверьте нам свою рекламу, и о вас узнает весь Уральск. Лучшие условия – бесплатное изготовление ролика. 8 776 856 55 15. Звучим для вас.
1: Вопросом размещения рекламы на радио «Окей» звони по номеру 51 27 41 и 8 771 202 10 06.

Друзья, с чего начались все те самые сайты знакомств, причем еще далеко до появления интернета. Люди и в агентства эти ходили, и в газеты объявления давали о том, что ищут себе вторую половинку. Не знаю, кому-то удавалось ли находить себе надежного спутника таким образом. Лично для меня это выглядит весьма и весьма сомнительным. В 1897 году впервые было исполнено танго. Произошло это где, как вы думаете, в городе Буэнос-Айресе, в театре Олимпо, на премьере спектакля «Креольский суд». Ну вот сколько лет уже прошло, более сотни, а танго все еще является очень горячим и страстным танцем. В 1916 году Джон Рокфеллер, основатель компании Standard Oil, стал первым в мире бизнесменом-миллиардером. Ну что же, порадуемся за него, конечно же, но не от всей души. В 1547 году родился Мигель де Сервантес, испанский писатель, прежде всего известный как автор одного из величайших произведений мировой литературы, романа «Хитроумный Идальго» Дон Кихот Ла-Манческий. В 1571 году родился Микеланджело Мерзида Караваджо, итальянский живописец, которого многие знают просто как Микеланджело. Ну и завершает этот список событий, родившийся в 1904 году Николай Островский, советский писатель, автор романа «Как закалялась сталь». В нашем городе в честь Николая Островского назван Русский драматический театр, я напомню. Вот, пожалуй, все события, о которых мне хотелось бы вам рассказать к этой минуте. Друзья, спасибо всем, кто был с нами все эти три часа, кто участвовал во всем, что происходило в эфире, присылал свои приветы и поздравления, присылал музыкальные заявки, просто писал ко мне на WhatsApp по номеру 8-771-202-1006 с целью поболтать. Ну и все на этом, друзья, пожалуй, желаю вам отличного продолжения дня, вечером ожидайте в эфире моего коллегу Алишера, который, я надеюсь, будет на месте и будет радовать вас своим присутствием. А с вами мы услышимся завтра в это же время ровно в 7:00 на волнах Радио Кей. Всем отличного настроения, друзья. Всем пока.

0: мечте.
1: Знаю, где бы я ни был, во мне пожар, а не пепел.
0: Я с тобой еще, я с тобой везде.
1: Спасибо, что встретил в локоны.

0: сенің қалаңның толқынында Окей радиосы.
1: На волне твоего города. Радио Окей.
2: Я не знаю, что я не знаю, что я не знаю.

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Мечтаешь работать на радио? У тебя есть шанс стать частью команды «Радио ОК». Нам нужны радиоведущие, ведущие новостей и редакторы. Есть голос, энергия и желание работать на радио? Используй свой шанс. Пиши нам на WhatsApp 8 771 202 1006.
3: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОК радиосына 51-27-41 және 8-771-202-1006 нөміріне қоңырау шал.
4: Окей.
5: Радио ОК.

0: Учим казахский язык легко.
1: Жиі қолданылатын етістіктер. Популярные глаголы. Даму, өсу, развиваться, расти. Емделю, лечиться. Демалу, отдыхать. Рейтинг өсуде. Рейтинг растет. Рейтинг өсуде. Уақытында емделу. Своевременно лечиться. Уақытында. Своевременно. Емделю. Лечиться. Уақытында емделу.
0: Учим казахский язык легко.
2: Окей, радиосы, сенің жүрегінің жиілігінде. Радио Окей, на частоте твоего сердца.

0: Вы до сих пор не разместили рекламу на радио «Окей»? А ведь именно здесь самые удобные и доступные цены на размещение. Доверьте нам свою рекламу, и о вас узнает весь Уральск. Лучшие условия – бесплатное изготовление ролика. 8 776 856 55 15. Звучим для вас.
1: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша «Окей» радиосына 51-27-41 және 8-771-202-1006 нөміріне оңырау шал.

0: Вы до сих пор не разместили рекламу на Радио ОК? А ведь именно здесь самые удобные и доступные цены на размещение. Доверьте нам свою рекламу, и о вас узнает весь Уральск. Лучшие условия. Бесплатное изготовление ролика. 8 776 856 55 15. Звучим для вас.
1: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОК радиосына 51-27-41 және 8-771-202-1006 нөміріне қоңырау шал.
2: Радио ОК. Место не для грусти.

0: Вы до сих пор не разместили рекламу на радио «Окей»? А ведь именно здесь самые удобные и доступные цены на размещение. Доверьте нам свою рекламу, и о вас узнает весь Уральск. Лучшие условия – бесплатное изготовление ролика. 8 776 856 55 15. Звучим для вас.
1: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша «Окей» радиосына 51-27-41 және 8771-202-1006 нөміріне оңырау шал.

0: Вы до сих пор не разместили рекламу на Радио ОК? А ведь именно здесь самые удобные и доступные цены на размещение. Доверьте нам свою рекламу, и о вас узнает весь Уральск. Лучшие условия. Бесплатное изготовление ролика. 8 776 856 55 15. Звучим для вас.
1: Вопросом размещения рекламы на радио ОК. Звони по номеру 51 27 41 и 8 771 202 10 06. Радио ОК. Место не для

0: Смотри, супер. Ой, давай. Джасы.
1: Ничего нормально.
0: Эй, что такое?
2: Равна автурнула.
3: Как всегда.
0: Куда? Смотри, как beautiful.

0: Вы до сих пор не разместили рекламу на Радио ОК? А ведь именно здесь самые удобные и доступные цены на размещение. Доверьте нам свою рекламу, и о вас узнает весь Уральск. Лучшие условия. Бесплатное изготовление ролика. 8 776 856 55 15. Звучим для вас.
1: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОКЕ радиосына 51-27-41 және 8-771-202-1006 нөміріне қоңырау шал.
2: ОКЕ. Радио ОКЕ на частоте

0: Вы до сих пор не разместили рекламу на радио «Окей». А ведь именно здесь самые удобные и доступные цены на размещение. Доверьте нам свою рекламу, и о вас узнает весь Уральск. Лучшие условия – бесплатное изготовление ролика. 8 776 856 55 15. Звучим для вас.
1: Вопросом размещения рекламы на радио «Окей» звони по номеру 51 27 41 и 8 771 202 10 06.

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Всегда мечтал попробовать себя в роли ведущего на радио? Тогда тебе к нам. Радио ОК набирает в команду радиоведущих на казахском и русском языках, а также ведущих новостей и редакторов. Интересно? Тогда пиши нам на WhatsApp 8 771 202 1006. Радио ОК на волне твоего города.
0: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОК радиосына 51-27-41 және 8771-202-1006 нөміріне қоңырау шал.
3: Радио ОК. Место не для грусти.
4: 106 FM.

0: Окей, окей, окей.
1: Радио «Окей» на частоте твоего сердца.
2: Вы до сих пор не разместили рекламу на радио «Окей». А ведь именно здесь самые удобные и доступные цены на размещение. Доверьте нам свою рекламу, и о вас узнает весь Уральск. Лучшие условия – бесплатное изготовление ролика. 8-776-856-55-15. Звучим для вас.
3: Вопросом размещения рекламы на радио «Окей» звони по номеру 51 27 41 и 8 771 202 10 06.

0: Вы до сих пор не разместили рекламу на Радио ОК? А ведь именно здесь самые удобные и доступные цены на размещение. Доверьте нам свою рекламу, и о вас узнает весь Уральск. Лучшие условия. Бесплатное изготовление ролика. 8 776 856 55 15. Звучим для вас.
1: Вопросом размещения рекламы на Радио ОК звони по номеру 51 27 41 и 8 771 202 10 06.

0: Вы до сих пор не разместили рекламу на радио «Окей»? А ведь именно здесь самые удобные и доступные цены на размещение. Доверьте нам свою рекламу, и о вас узнает весь Уральск. Лучшие условия – бесплатное изготовление ролика. 8-776-856-55-15. Звучим для вас.
1: Вопросом размещения рекламы на радио «Окей» звони по номеру 51 27 41 и 8 771 202 10 06. Радио «Окей» – место не для грусти.

0: Вы до сих пор не разместили рекламу на радио «Окей»? А ведь именно здесь самые удобные и доступные цены на размещение. Доверьте нам свою рекламу, и о вас узнает весь Уральск. Лучшие условия – бесплатное изготовление ролика. 8 776 856 55 15. Звучим для вас.
1: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОКЕ радиосына 51-27-41 және 8771-202-1006 нөміріне оңырау шал.

0: Вы до сих пор не разместили рекламу на Радио ОК? А ведь именно здесь самые удобные и доступные цены на размещение. Доверьте нам свою рекламу, и о вас узнает весь Уральск. Лучшие условия – бесплатное изготовление ролика. 8 776 856 55 15. Звучим для вас.
1: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОКЕ радиосына 51-27-41 және 8771-202-1006 нөміріне оңырау шал.

На волне твоего города. Радио.

радость. То замерзнешь, то растаешь. Кто ты, ласковое солнце или мертвый белый снег?

0: Вы до сих пор не разместили рекламу на Радио ОК? А ведь именно здесь самые удобные и доступные цены на размещение. Доверьте нам свою рекламу, и о вас узнает весь Уральск. Лучшие условия. Бесплатное изготовление ролика. 8 776 856 55 15. Звучим для вас.
1: Вопросом размещения рекламы на Радио ОК звони по номеру 51 27 41 и 8 771 202 10 06.

Я такая в цвете в любое время года, на малютке планете мне хочется свободы. Я такая в цвете.

0: вы до сих пор не разместили рекламу на Радио ОК? А ведь именно здесь самые удобные и доступные цены на размещение. Доверьте нам свою рекламу, и о вас узнает весь Уральск. Лучшие условия. Бесплатное изготовление ролика. 8 776 856 55 15. Звучим для вас.
1: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОКЕ радиосына 51-27-41 және 8771-202-1006 нөміріне оңырау шал.

0: Вы до сих пор не разместили рекламу на радио «Окей»? А ведь именно здесь самые удобные и доступные цены на размещение. Доверьте нам свою рекламу, и о вас узнает весь Уральск. Лучшие условия – бесплатное изготовление ролика. 8-776-856-55-15. Звучим для вас.
1: По вопросам размещения рекламы на радио «Окей» звони по номеру 51 27 41 и 8 771 202 10 06.

0: Вы до сих пор не разместили рекламу на Радио ОК? А ведь именно здесь самые удобные и доступные цены на размещение. Доверьте нам свою рекламу, и о вас узнает весь Уральск. Лучшие условия. Бесплатное изготовление ролика. 8 776 856 55 15. Звучим для вас.
1: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОКЕ радиосына 51-27-41 және 8-771-202-1006 нөміріне қоңырау шал.
2: ОКЕ. Радио ОКЕ.

0: жарнама.
1: Реклама.
2: Мечтаешь работать на радио? У тебя есть шанс стать частью команды «Радио ОК». Нам нужны радиоведущие, ведущие новостей и редакторы. Есть голос, энергия и желание работать на радио? Используй свой шанс. Пиши нам на WhatsApp 8 771 202 1006.
3: Вопросом размещения рекламы на радио ОК. Звони по номеру 51 27 41 и 8 771 202 1006.

0: Вы до сих пор не разместили рекламу на радио «Окей»? А ведь именно здесь самые удобные и доступные цены на размещение. Доверьте нам свою рекламу, и о вас узнает весь Уральск. Лучшие условия – бесплатное изготовление ролика. 8-776-856-55-15. Звучим для вас.
1: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша «Окей» радиосына 51-27-41 және 8-771-202-1006 нөміріне оңырау шал.

0: ВИЧ – это вирус, который может коснуться каждого. Он не передается через рукопожатие, объятия или общую посуду. ВИЧ передается при незащищенных половых контактах, через кровь, а также от матери к ребенку без лечения. Защитите себя и своих близких, используйте презервативы, избегайте контакта с чужой кровью, проходите обследование на ВИЧ. Тест на ВИЧ бесплатный и конфиденциальный. Чем раньше выявлен ВИЧ, тем эффективнее лечение и полноценнее жизнь. Пройти обследование можно в областном центре ВИЧ по адресу улицы Иванова, 42А.
1: Жарнама.
2: Реклама.
3: По вопросам размещения рекламы на радио ОК звони по номеру 51 27 41 и 8 771 202 10 06.

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Всегда мечтал попробовать себя в роли ведущего на радио? Тогда тебе к нам. Радио ОК набирает в команду радиоведущих на казахском и русском языках, а также ведущих новостей и редакторов. Интересно? Тогда пиши нам на WhatsApp 8 771 202 1006. Радио ОК на волне твоего города.
3: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОК радиосына 51-27-41 және 8771-202-1006 нөміріне қоңырау шал.

0: Вы до сих пор не разместили рекламу на Радио ОК? А ведь именно здесь самые удобные и доступные цены на размещение. Доверьте нам свою рекламу, и о вас узнает весь Уральск. Лучшие условия – бесплатное изготовление ролика. 8 776 856 55 15. Звучим для вас.
1: Вопросом размещения рекламы на Радио ОК звони по номеру 51 27 41 и 8 771 202 10 06.

0: между прочим.
1: Если бы поверхность Земли была абсолютно гладкой, вся планета была бы покрыта слоем воды глубиной 3 километра.
0: Между прочим.

0: Вы до сих пор не разместили рекламу на радио «Окей»? А ведь именно здесь самые удобные и доступные цены на размещение. Доверьте нам свою рекламу, и о вас узнает весь Уральск. Лучшие условия – бесплатное изготовление ролика. 8 776 856 55 15. Звучим для вас.
1: Вопросом размещения рекламы на радио «Окей» звони по номеру 51 27 41 и 8 771 202 10 06.
2: Окей, окей, окей.
3: Радио «Окей».

день карусели. В юге метели. Праздник веселья. Дни и недели. Верю, не верю. Ты снова за дверью. Начнем с истерик.

0: Вы до сих пор не разместили рекламу на Радио ОК? А ведь именно здесь самые удобные и доступные цены на размещение. Доверьте нам свою рекламу, и о вас узнает весь Уральск. Лучшие условия. Бесплатное изготовление ролика. 8 776 856 55 15. Звучим для вас.
1: Вопросом размещения рекламы на Радио ОК звони по номеру 51 27 41 и 8 771 202 10 06.

0: Вы до сих пор не разместили рекламу на радио «Окей»? А ведь именно здесь самые удобные и доступные цены на размещение. Доверьте нам свою рекламу, и о вас узнает весь Уральск. Лучшие условия – бесплатное изготовление ролика. 8-776-856-55-15. Звучим для вас.
1: По вопросам размещения рекламы на радио «Окей» звони по номеру 51 27 41 и 8 771 202 10 06.

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Мечтаешь работать на радио? У тебя есть шанс стать частью команды «Радио ОК». Нам нужны радиоведущие, ведущие новостей и редакторы. Есть голос, энергия и желание работать на радио? Используй свой шанс. Пиши нам на WhatsApp 8 771 202 1006.
3: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОК радиосына 51 27 41 және 8 771 202 1006 нөміріне қоңырау шал.
4: Окей.
0: Радио ОК.

0: Вы до сих пор не разместили рекламу на Радио ОК? А ведь именно здесь самые удобные и доступные цены на размещение. Доверьте нам свою рекламу, и о вас узнает весь Уральск. Лучшие условия. Бесплатное изготовление ролика. 8 776 856 55 15. Звучим для вас.
1: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОК радиосына 51-27-41 және 8771-202-1006 нөміріне қоңырау шал.

0: вы до сих пор не разместили рекламу на Радио ОК? А ведь именно здесь самые удобные и доступные цены на размещение. Доверьте нам свою рекламу, и о вас узнает весь Уральск. Лучшие условия. Бесплатное изготовление ролика. 8 776 856 55 15. Звучим для вас.
1: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОК радиосына 51-27-41 және 8-771-202-1006 нөміріне қоңырау шал.
2: Радио ОК. Место нет.

0: Вы до сих пор не разместили рекламу на радио «Окей»? А ведь именно здесь самые удобные и доступные цены на размещение. Доверьте нам свою рекламу, и о вас узнает весь Уральск. Лучшие условия – бесплатное изготовление ролика. 8-776-856-55-15. Звучим для вас.
1: Вопросом размещения рекламы на радио «Окей» звони по номеру 51 27 41 и 8 771 202 10 06.
2: Окей.
3: Радио «Окей» начинается.

0: Вы до сих пор не разместили рекламу на Радио ОК? А ведь именно здесь самые удобные и доступные цены на размещение. Доверьте нам свою рекламу, и о вас узнает весь Уральск. Лучшие условия. Бесплатное изготовление ролика. 8 776 856 55 15. Звучим для вас.
1: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОКИ радиосына 51-27-41 және 8771-202-1006 нөміріне оңырау шал.

0: Вы до сих пор не разместили рекламу на Радио ОК? А ведь именно здесь самые удобные и доступные цены на размещение. Доверьте нам свою рекламу, и о вас узнает весь Уральск. Лучшие условия. Бесплатное изготовление ролика. 8 776 856 55 15. Звучим для вас.
1: Вопросом размещения рекламы на Радио ОК звони по номеру 51 27 41 и 8 771 202 10 06. Радио ОК. Места не для

0: Вы до сих пор не разместили рекламу на радио «Окей»? А ведь именно здесь самые удобные и доступные цены на размещение. Доверьте нам свою рекламу, и о вас узнает весь Уральск. Лучшие условия – бесплатное изготовление ролика. 8-776-856-55-15. Звучим для вас.
1: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша «Окей» радиосына 51-27-41 және 8-771-202-1006 нөміріне қоңырау шал.
2: «Окей, окей, окей».
3: Радио «Окей» на частоте твоего сердца.
4: 106 FM. Сынды әңгіме болды да, қалым отыру. Соны сұрағым бетті рақпатадан.
5: А-а-а.
4: Қалмаған қанша ақпыта?
5: Қалай тегін жүрді?

0: Вы до сих пор не разместили рекламу на Радио ОК? А ведь именно здесь самые удобные и доступные цены на размещение. Доверьте нам свою рекламу, и о вас узнает весь Уральск. Лучшие условия. Бесплатное изготовление ролика. 8 776 856 55 15. Звучим для вас.
1: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОКЕ радиосына 51-27-41 және 8771-202-1006 нөміріне қоңырау шал.

0: Вы до сих пор не разместили рекламу на радио «Окей». А ведь именно здесь самые удобные и доступные цены на размещение. Доверьте нам свою рекламу, и о вас узнает весь Уральск. Лучшие условия – бесплатное изготовление ролика. 8-776-856-55-15. Звучим для вас.
1: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОКЕ радиосына 51-27-41 және 8-771-202-1006 нөміріне қоңырау шал.
2: Радио ОКЕ. Место

0: Вы до сих пор не разместили рекламу на Радио ОК? А ведь именно здесь самые удобные и доступные цены на размещение. Доверьте нам свою рекламу, и о вас узнает весь Уральск. Лучшие условия. Бесплатное изготовление ролика. 8 776 856 55 15. Звучим для вас.
1: Вопросом размещения рекламы на радио ОК. Звони по номеру 51 27 41 и 8 771 202 10 06.
2: ОК.
3: Радио ОК.

0: Вы до сих пор не разместили рекламу на Радио ОК? А ведь именно здесь самые удобные и доступные цены на размещение. Доверьте нам свою рекламу, и о вас узнает весь Уральск. Лучшие условия – бесплатное изготовление ролика. 8 776 856 55 15. Звучим для вас.
1: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОКЕ радиосына 51-27-41 және 8771-202-1006 нөміріне оңырау шал.

0: Вы до сих пор не разместили рекламу на Радио ОК? А ведь именно здесь самые удобные и доступные цены на размещение. Доверьте нам свою рекламу, и о вас узнает весь Уральск. Лучшие условия. Бесплатное изготовление ролика. 8 776 856 55 15. Звучим для вас.
1: Вопросом размещения рекламы на радио ОК. Звони по номеру 51 27 41 и 8 771 202 10 06.

день карусели. В юге метели. Праздник веселья. Дни и недели. Верю, не верю. Ты снова за дверью. Начнем с истерик.

чувством играли так тонко. Это чувство или просто нейронка? Перед сном нас обнимет, как дети мам. Одинокая онлайн-эстетика. Вот такое вот мы поколение, потерявшееся в интернетиках.